0: А вы могли бы, Гуся, без трупных краску и стакана, я показал на блюде судья, косые скулы океана, на чешуе жестяной рыбы прочел я долгий, долгий путь. А вы повсюду играете, могли бы, как лента подошелся в труд.
1: Phone radio, I mean phone radio. It's spelled P-H-A-U-N-E, but it's pronounced phone.
2: And it's radio.